0: Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущему гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущему гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущему гробе живого дрова. Святой Боже, святой крепкий, святой смерть, помилуй нас. Святой Боже, святой крепкий, святой смерть, помилуй нас. Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый бестисель, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дар нам днесь. И остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и Сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мою. Не в устах, коль стивах, от лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит от правоты. Искусилось и сердце мое, просветилось и ночью. Искусил меня сие, прилетите во мне неправда. Яко не возглаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани в пути жестных, я соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвержется стопы моя, а с воззвах я услышу мя, деси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголу моя, буди милости Твоя, спасая уповающе на Тя, отвратившись от десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, крою крыло Твое, покрыши мя от лица нечестивых, от страшных мя, врази мою душу мою, держаша, тук свой сотворишь, уста и глаголша гордыню, изгоняющая мя, ныне обыдоша мя, отчим свои возложишь, уклонить на землю, обяша мя, колев готов на лов, яко скимен набитая тайны, воскресни, Господи, притвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от рака руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я, животи их, и сокровенных исполнишься чрева их, насыщешься сынов и оставишь останки младенцев своих. Аж же правда явлюсь и лицу Твоему, насыщешься в них, да явитимися славу Твоей. Тебе, Господи, возведу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь во век, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующего чре. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, милости Твоя, яко от века суть, грех юности моей, неведение Твоего не помяни, а по милости Твоей помяни мя, Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни, милости истины, взыскающие завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, если все грех мой, но бы есть, то и человек, боясь Господа, законопожит ему на пути, Его же изволит душа Его, благих во дворице, и семья Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, очи мои, вынуха Господа, и кто исторгнет от сети нози мои, презренно мя и помилуй мя, яко единород есть, и нищ есть в вас. Скорби сердце моего множится, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи моя, вишь враги моя, и умножишься, и ненавидишь, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, и избави мя, яко не послужуся, яко уповав на тя, ни злоби, ни праве прилепляхся мне, яко потерпев тебя, Господи, избавит Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а зная грех подо мной есть вину, Тебе единому согрешив лукавым пред Тобой сотвори. Я когда пробудишься во славе всех Твоих, победишь, чтобы никогда судить идти, Себа беззаконие зачат, есть в грехе родима мать моя, Себа истинно возлюбилась и безвестная тайна премудрости Твоей вил миссии. Окропишь имея сопа мы чужуся, а мышь имея паче снегу вбелюся. Слуху моему дасть радости, веселье возрадуйте, кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мой, как вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижди мне, Божий Дух, правду в его отроде моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отмени от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владышним утверди меня. Научу беззаконное по тем Твоим нечестивым к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуйся язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверстия, уста мои, святую Твою. Я паще Бог схотелось и жертвы. Дал бы хуба сожжение благоволиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение сердца сжигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои сердцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все безначальное слово Отцу и Духове, от Девы родшееся на спасение наше, воспеем верни, поклонимся, яко благоволи плоти, взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершее славным воскресением Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты и сила со истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись о Владычице со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, прости истинно немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даже нам днесь. И остави нам долги наши, кажем, оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Ты есть, царство и силу, и слава Отца и Сына и Святого Духа, и непресный воды
0: веков. Аминь. Душевного очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, яко слепые от рождения, покаянием зовути, Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час всей молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления и исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да получением и соблюдаемыми, наставляемыми достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу, Тебе величаем, и Нем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего Господа, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисус Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй грешного и межевесы судьбами, спаси меня недостойных раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклоним Царе наш, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущему гробе живого дрова. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужды восташа на меня, крепцы засказши душу мою, не предложишь Бога пред собой, если бы Бог помогает мне, и Господь заступни души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби, волю пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавим меня, и на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего, подми мию, слыши мя, во скорбе печалю моей, святохся от глаза вражия, служение грешнича, яко уклонишься на мя беззаконие, во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, боя смерти нападе на мя, страх и трепет приди на мя, и покрымя тьма и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и подлечу и почию все, удалихся бегая, и водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мя от малой души от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие пререкания в ограде, днем и ночью будет и по стенам Его беззаконие, труд посреди Его и неправда, и не оскудел стогны Его лихва и лесть. Яко еще во враг поносил мне и претерпел бы куба, и еще ненавидя на мя, переречил и укрыл бы все от Него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, издаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною браше, дому Божию ходи ко мне единомышление, да приедь же смерть на меня, и да снина Твоя отживи, яко лукавство в жилище их, посреди их, а с Богу возвах, Господь услышит мя. Вечер за утро, полудня, повем возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающей мне, яко обной себя ху со мною, услышит Бог и смирит я свой прежде век, не испоим изменения, яко не боящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, скверни завет Его, и разделишься от гнева лица Его, и приближишь сердца их, умякнешь словеса их, пачи и леет асуть стрелы, возверся на Господа печаль твою, то тебя припитает, не даст вовек мовы праведнику, ты же, Боже, не заведешь и я, студенец исцеления, муж же крови льсти, не приплывает дни своих, а же, Господи, уповай на тебя, живы в помощи вышнего, в крови Бога Небесного творится, речет Господи, заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, я готов избавить тебя от сети лох, чьи слове мятежно, лишь вас своим осенит тебя и под крылья Его надеявшийся, оружием и выйти истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящие, срящие без полуденного, падет со стороны твоя тысяча, и тьма и тесную тебе, к тебе же не приближится, обачи, чем и твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приид к тебе злой раны, не приближишься к тереси твоему, яко ангелам своим заповести тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмет тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою, на аспиды и василиска наступишь, и попереши, и льва, и змея, яко на мя уповай, избавлю и покрыи, яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услыши его, с ним есть скорбь, и изму его, и прославлю его, да в готовые дни исполни его, и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все безначальное слово Отцу и Духови, от Девы родшен, все на спасение наше, воспеем вернее, поклонимся, яко благоволи плотью взите на крест, и смерть истерпеть, и воскресите умершие славным воскресением Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе, рожшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерне, ко благосердию Владыки, не пресвя грестом борьбы си чистой, яко милости в тесте спасти моги, и же страдать о нас изволивай, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресвятому веки веков. Аминь. Престай, Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи нашего. Владыка, прости беззаконие наше, святый пести, исцели немощи наша. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресвятому веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Душевно мочимо ослеплен, к Тебе, Христе, прихожу, яко слепые от рождения, покаянием зову Ти, Ты сущий во тьме свет истины. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Божие, долготерпеливый, много милости, много благоутробней же праведной любяй, и грешные милые же вся завык, а спасение обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу счастье и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение мы соблюдаем, наставляем и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятаем веки веков. Аминь. Честнейший Кирилл, славнейший без сравнения Серафим, без заселения Богу Слово Рушу и Сущий Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови. Боже Господи, в силу сия твари свидетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей яд, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеку любче, прими нас грешно, благодарственное сия, и молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих, видимых и невидимых, прах прегрести страху Твоему, плоти нашей не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви душу наша, да к Тебе всегда взирающие, и же от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание благодарения высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и со святым благим ошатрящим Твоим Духом, ныне и пресвятым во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко!
3: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресвятым во веки веков.

Так и подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

ученцом еще да будет. Сего ради родителей Егори Коста, яко возраст и мать самого вопросите. Возгласишь же вторицу и человека, и же без свет и реши ему, дашь славу Богу, мы вем, яко человек сей грешен есть. Отвеща же он рече, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слеп бех, ныне же вижу. Реши же ему паки, что сотворить тебе, как отверзи очи твои. Отвещая им, реко вам уже и не слышасте, что паки хочете слышати. Еда и вы, ученицы его, хочете быть. Они же укориши его и реши ему, ты ученик иси того, мы же Моисеевы есть мы ученицы. Мы вемо, яко Моисееве глагола Бог, сего же не вемо, откуда есть. Отвеща человек, речи им, а всем подивно есть, яко вы не весте, откуда есть, и отверзи очи мои. Вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто богочтец есть, и воли его творит, того послушает. От века не слышано, не как кто отверзи очи слепу рожденному. Аще не бы был сей от Бога, не могло бы сотворить и ничесо же. Отвеща же и реши ему, во гресех ты родился и си весь, и ты лины учиши, и изгнаши его вон. Услышишь же Иисус, як изгнаши.

0: Я души и от всего помышления наше горце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Бога, Отец наших, молимся.

0: братьев наших, священницах, священномонахов, и всем во Христе братстве нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ищи, молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла,

0: с умилением в сердце сокрушенном Тебе припадами стенящего клиенте, исцели болезни, врачуй страсти, души и тела раба Твоего, тяжелоболящего архимандрита Глеба, и прости ему, яко благосердца прегрешения, вольное и невольное, и скоро воздвигнет от раба болезни, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господу, Спасителю нашему, о еже приятие молитвы нас и достойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего в душе Евразии, и о еже явите спасение Твое рцем все, Господи, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Же благосердие, милость и презрение на воинство, и вся защитники Отечества нашего, Его еже утвердите нас всех в вере, единомыслие, здравие и силе духа, Отцем все, Господи, услыши и милости.

0: Господи нашего призри, милости на смиренные рабы Твои услыши и помилуй нас, все бомбране хотящие ополтишися, на святую Русь чающую разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоего единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крови его изгнания сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи, и исцели в смятении печали сущим, надежду благую утешение подашь, всем же во дни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дары и блаженные упокоения сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах святые, Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якуда едиными устами, единым сердцем, исповемся Тебе, единому Богу, в Троице славимому, Ты боишься заступления и победы и спасения, уповающим на Тя и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь о оглашении,
1: Господи помилуй.
2: Хлеб неоглашенных помолимся, да Господь помилуй.
1: Господи помилуй.
2: Огласит их словом истины,
1: Господи помилуй.
2: Открытым Евангелие правды,
1: Господи помилуй.
2: Соединит их святей своей соборной апостольской церкви,
1: Господи помилуй.
2: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодать.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрый.

0: и Святотроицкий Сергиевый Лавр, Священный Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно,

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми.

тело мое, еже завыло мимое во оставление грехов. От нея все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов.

помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же дару святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое я истины.

будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми.

прочее, доводы приводимые, и у нас возникают вопросы, а почему, Господи, это происходит с нами? И вот и ученики задают Господу этот вопрос, почему это произошло с этим человеком, почему он родился слепорожденным. И приводят две версии. По одной из них согрешил он, а по другой согрешили его родители. И казалось бы, Господу надо просто выбрать из этих двух вариантов, предложенных учениками. Но Господь показывает глубину промысла своего и непостижимость своего промышления о людях. Он говорит о том, что ни он не согрешил, ни родители его, но да явятся дела Божие на нем. И таким образом человеческая ограниченная мысль была как бы посрамлена и явлена всему миру глубина промысла Божия. Господь совершает над этим человеком, как нам кажется, по человеческому разумению, несчастным, страдающим, совершает великую милость над ним, являет ему свое милосердие, исцеляет его, сотворив брение, он повелевает ему идти и умыться в Силуамской купели. И когда тот совершенно исцеливает, то тут начинается испытание для тех, кто считает Господа грешником. Потому что если он грешник, то почему-то творит такие дела. И они призывают вот этого слепорожденного, начинают изведывать у него, действительно ли Господь исцелил, действительно ли он был слеп от рождения. И когда все, в чем они надеялись найти оправдание, оказывается тщетны все их усилия, то они призывают родителей в надежде, что хотя бы родители как-то дадут какую-то зацепку, чтобы это чудо отвергнуть. Но родители говорят, совершенно ли так, его попросите. И тогда они опять начинают вопрошать этого слепорожденного, облагодетельственного Господа таким великим чудом. И он говорит, я уже вам говорил, а вы не слушали меня. Он не осуждает их, а просто констатирует факт, что я уже вам говорил, а вы не слушаете меня. И если я еще раз скажу по факту, вы все равно меня не будете слушать. И тогда и единственное, что он замечает, или и вы хотите сделаться его учениками. Но фарисеи всячески отвергали эту возможность, и когда Господь творил великие чудеса, они всячески ему противились, и на сей раз они также не собирались преклонять свою голову под действие промысла Божия. И тогда они говорят ему, во грехах ты родился, и нас ли ты учишь жить? Какая величина гордости нас учишь жить? То есть люди не собираются ничему учиться, ничего познавать. И вот, если так обратиться к этому евангельскому чтению, то в этом отрывке, наверное, более всего открывается промысел Божий. В нашей жизни происходят какие-то испытания, Господь нам послал, какие-то болезни, какие-то страдания, какие-то неурядицы, споры, раздражения с ближним. Нам хочется, чтобы все было так, как мы задумали, так, как нам кажется лучше. Однако Господь часто наши вот эти вот замыслы разбивает не для того, чтобы показать свою жестокость, а для того, чтобы мы научились не на себя надеяться, а на промысел Божий. Сегодня день памяти Схи Архимандрита и Иосии, который был
одним из насельников дореволюционного скита Параклет. И вот когда в 46-м году открыли лавру, то он вместе с немногими выжившими тоже вернулся в обитель. Однако в скорости он был заново, второй раз уже арестован. И когда он находился в лагерях, то с ним произошло такое чудо. Он заболел и сильно простудился, так что даже в лазарете сочли его безнадежным. И уже его переместили в то помещение, где находились люди, которым уже нельзя было ничем помочь. И на следующее утро за ним должны были прийти и забрать уже его бездыханное тело. Однако Господь своим промыслом непостижимым устроил, сотворил великое чудо. Ему явился преподобный Сергий и дал лавшую просфорную, которая была еще горячей, как вспоминал батюшка. И когда он ее съел, он не только подкрепился этой просфорой, а совершенно исцелился. И когда на утро пришли забирать его бездыханное тело, то увидели, что он не только не умер, но и совершенно исцелился. Братья и сестры, сегодня, слыша это евангельское повествование, вспоминая почившего отца Иосию, будем подражать им и в вере. Вере – безграничный промысел Божий. Если нам Господь попускает какие-то жизненные испытания, то Он попускает нам для того, чтобы мы, совершенствовались, исцелялись от страстей, каялись в грехах. И если у нас будет такая вера, то Господь обязательно сподобит нас быть наследниками райских селений. Аминь.

Со страхом Божиим и верой.

есть самая пречистая девушка, и есть самая честная Господь. Молитву Богу тебя, помилуй меня, спаси меня, прегреши меня. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И спаду меня не осуждем от причастительства, и чисто твоих тайн, по оставлению грехов, и безвечности. Вечер твоей тайны и днесь, Сыне Божий, причастен тебя ко мне. Ибо врагом твоим тайну помер, и лапза не седан я поеду, но я к разбойнику исповедую тебя, помяни меня, Господи, не восстановлю. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, твое исцеление души и тела, кто не готовился.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.

яко ты иси освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Благословенное, благословящееся, Господи, священное телковающее, спаси людей Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, спаси любящее и благоденствие Дома Твоего, и всех вас прослави божественное Твоей силой, и не остави нас уповающих на Тя, мир, мирови Твоему дару, церковь Твоей, священникам, воинству, и всем людям Твоим, я посекаю даяние Твоего и всегда совершенствуется есть, хотя у Тебя отца света, и Тебе славу и благодарение Ты мне и высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.

0: Воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвой пречистая своей Матери, святых славного святых славных апостолов, и же святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и Всероссии Чудотворца, и святой мученицы Пелагеи, Девы Тарсийские, я же памятное не совершаю, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскрес!
1: Христос воскрес!
0: Христос воскрес!
1: Христос воскрес!

0: Слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного наобщника меня бытия святынь Твоих, сподобил и си. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров, сподобил и си. Но, Владыка человека, любче нас ради умера и же, и воскреси, и даровавай нам страшное сия и животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, должно быть и сим и мне, во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, за приложение божественное Твое, благодати и Твоего царствия, присвоение, да во святыне Твоей, теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и благодетелю, и так и сего жития, и шета, надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, и держи празднующих глаз непрестанный, и бесконечная слава зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки. Аминь. Владыка Иисусе Христе, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тя всех, я же ми иси подал благих, я причащение причистых и животворящих Твоих таинств, молю уба Тя, блажи человеколюбчий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крилу Твою, и дару мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, ибо иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и пресно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волею, огонь сый, опаляя недостойные, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди, во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, опали терния всех моих прегрешений, душу очисти и освети, помышления, составы утверди, скосьми в купе, чувств просвети, простую пятерицу, всего мя, пригвозди страху Твоему, присно покрой, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти я мы, украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя, Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоему, Твоего дому, входом причащения, яко огня меня бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудря апостолы, сим же Твою нескверну чистую, матери, их же мольбы благоутробнее, прими Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя, Ты бо един еси, и освящение наших блажи души и светлость, и Тебе любоподобно, яко Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов будет же ми, благодарение сия в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое сподобимя грешного стать, и одесную славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил меня еси, недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети моя, умная очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори меня умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении к помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденной принимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во еже пейте и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои, спасение Твое, еже еси уготовайся пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словеси доказуя, очи я не златоусти, моли Сына, моли Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать Твоими устами вся учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу, и я не златоусти, все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя. Еси Его наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу, непреложное, не презри грешных, моленья гласы, но предвори, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Тебе, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя, во всю землю изыди вещаний. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Воскресе и смертный Христос, и сильный Бог наш, молитвами причистой своей Матери, и живосвятых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоуста и всех святых, помилуйте и спасет нас, яко благ и человек и жудец. Христос воскрес!
2: Воистину!

Thank you.

0: Krishna a Sudha Bhagavata.
1: Nyní Krishna je vypěku.
0: Просто подумать, что это.

Ben de değil.

Чаем все эти путешествия.

0: Благословен Господ, всегда мудрецливо и крепко.
1: Аминь. Христос воскресе, смерть и смерть и смерть и правду сочеременного даровал. Христос воскресе, смерть и смерть и смерть и правду сочеременного даровал. Христос воскресе, смерть и смерть и смерть и правду несущего рубеж его даровал. Святый Боже, святый грех, святый бесмертный помимо нас, святый Боже, святый грех, святый бесмертный помимо нас, святый Боже, святый грех, святый бесмертный помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Святая Троица, Божий мой Господи, всех веков нашего века, прости беззаконие наше, святые Боси, сильнее мощи наши, и мне твои ради, Господи, помимо Господи, помимо Господи, помимо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, Отче Сыну и всех, прости Сыне на Твоя, да придет Царство Твоя, да придет воля Твоя, как на небеси на земле. Хлеб наш, насущный, даже нам здесь, и оставь нам нужды наши, живи, оставляй за руком нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас.
0: Века Твоей есть Царство и сила и слава Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас всякого ответа, недоумеем все эти молитвы, воды с грешных приносит, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, Господи, помилуй нас, как я буду вам. Не прогневайся на ныне зло, не жертву в небеззаконе нашу. Приз в имени от Бога, Бога, избави от прав наших, Бога, Бога, Бога, все дела руку Твои имя Твои призывай, ныне и присно веки веков. Аминь. Милосердие, дверь, дверь, замок, благословенно, Божие, Сын, Девь, Сын, Кадань, Боги.

0: рода избавился, это будет вверх, и пусть спасение рода христианства. Чистому образу мы выполняемся благим просящим прощением прощения наших пустяков. Волею по благолею Слуху взыти на крест, да и избавивший держит все дала свободу вражи, те же благодарство неемся, радость и скорость, и вся спасена, уже без спасения. Милосердие, сущий источник милости, скорой нас Богородица. Призна люди, совершившие веку, присут силу, когда тебя покупающих. Радость, убьем тебя, примем, да, говорит, бесплотный, как страстник. Господу помолимся, Господу.
1: И укрепи меня в предлежащую службу, когда не осуждено кристалл сразу Христовина. И бескровное священное действие, святил слава, повесь веков у Бога, славятая Христина, приключая наш Божий Господь. Я же словом верю, что я не знаю. Господи,
0: спасибо. Христина, грешно, помолись. Нет, он поклонился по Красивый Господи, наставил правду Твою. Враг мой в праде исправит пред Тобой путь мой, я понесу в пути. Когда воскселятся все бывающие, когда воскселятся все бывающие, когда воскселятся все бывающие, когда воскселятся все бывающие, когда воскселятся все бывающие,

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробах живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже днесь, и остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, мимо моления моему, внуши молитву мою и него сна христевых. От лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, да видит до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночи, искусил миссии. И не обретесь во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за славе славы стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, повающая на Тя, противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенец ока, в крови груду Твоей покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя вразимые душу мою держаша. Тукцы затворишь уста, глаголаши гордыню. Изгоняющий меня ныне ободоши мя, очи свои возложишь и уклонись на землю. Объяши мя, колев готов на лов, и яко с кими добытая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрева их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцем своим, аз же правды явлюсь лицу Твоему, насыщися в них, дай видимость и славе Твоей. К Тебе, Господи, возбуди душу мою, Боже мой, на Тебя уповав. Да не постарусь вовек, не же тебя смеют мися врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно ищи вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты есть Бог и спас мой, и тебе терпи к весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твоя, яко от века суть, грех юности моей, неведение моего не помяни. По милости Твоей поменит ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь, Сего ради законоположи согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути, Господи, милости истинно, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много боясь. То есть человек, боясь, Господа, законоположит ему ты поди Его же из воли, душа Его во благих водворится и семья Его наследит землю, держава, Господи, боящихся Его и завет Его и вид им, очи мои вынако, Господи, кто исторгнет от сети нози мои. Призрен мей, помилуй мей, як и единороды нищки есть мас, скорби сердце моего, умножишься от нужд моих, изведи имя, вишь смирение мое, труд мое, справився грехи моя, вишь враги мои, умножишься ненавидением, неправедным возненавидишь имя, сохрани душу мою, избави мя, да не посоруйся, яко уповав на тебя, не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелися милости Твоей, помножество щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мы имеет беззаконие моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной есть Твою, но Тебе единому согреших лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да осудить идти, все бы беззаконие зачат есть, мой грех родиме мати моя, все бы истинно возлюбила себе известная тайная премудрости Твоей, я явил миссии, окропишими и сопом, и очищися, мышами, и паче снегу убелюся, слуху моему дастся радости и веселье, возрадуется кости смиренные, Отврати лице Твое от грех моих, вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто с одежды во мне Божий, Дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным отверди меня. Научи беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзшие уста мои, возвестят хвалу Твою. Я кача бы восхотелось и жертвы, дал бы губы все сожжения не благоволиши. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержит со стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, собезначальное слово Отцу и Духу, веди выросшееся на спасение наше. Воспоим верни и поклонимся, яко благоволи плоти взыти на крест, и смерть претерпеть и воскресите умершие славным воскресением своим. И ныне и присни во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присней во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присней во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земле хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Душевно мочимо ослеплен к Тебе, Христе, прихожду. Яко же слепые от рождения покаянием зовути, Ты сущих во тьме свет пресветлый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемые, славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любее, грешной милой, и же всязывая ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и в наши частые молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зла, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твое не слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без остления, богослово родшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господня, Святейшего Владыка, благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, святые души, единое Божество, единая сила, помилуй мне грешного и ими, живи со судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, як благословенный себе веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему гребех живот даровав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему гребех живот даровав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему гребех живот даровав. Боже, во имя Твое спаси меня, все ли Твои суди меня, Боже, услыши молитву мою, ношу глаголу уст моих. Я хочу жди и восташи на меня крепцы, взыскаши душу мою и не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратить зла врагом моим истиной Твоей, потреби их. волю и прошу Тебе, исповемся имени Твоего Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, сильные враги мои, возри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего, возьми меня, услышь меня, воскреби печали моей, смитохся на глаз вражия, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в гневе в рождалах уми, сердце мое смитись во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, и покрими тьма, и рех туда с меня крылья, как голуби не полечу и почию, все удари к себе, гай во дворик в пустыне, чай, Бога спасающий, гами от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки, как и видя к беззаконию привлекания в ограде, да небо ночи будет по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскудет стоп его лихвы и лесть. Я кащу бы враг поносил меня и претерпел бы хуба, я кащу бы ненавиденный меня вели речи, волокрыл бы кся от него, Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен, в дому Божий ходи к единомышлениям, да прийди же смерть на ней, и да сни на тва отживи, я колокаство жилищих их посреди их, а с Бог возвахнем, Господь, услыши меня, вечера за утро и полудни поверим, и возвещу и услышен глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, кого мнозе пяху со мною, услышит Бог и смирит Есу и прежде век, неизбоим изменения, к не убоявшийся Бога, простре руку свою на воздаяние, сквернейший завет Его, разделившийся от гнева лица Его, и приближившийся сердца их, умягнувшие словеса их, паче или и таз и стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и Тебе припитает, не даст век молвы праведнику, Ты ж, Боже, не заведешь, и я в студии не сосления, мужа и крови или свиньи предполагай дней своих, аз же, Господи, уповай на Тебя, живы помощью вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, вы заступник мой, и прибежище мой Бог мой, уповай на Него, яко то избавите от сети ловчая, словесе мятежно, плечма своим осените, под крыле Его надеющийся, оружием обойдите истинно Его, не убоившийся страха ночного, острела летящего дня, отвечивая в тьме приходящая с речи и беса полуденного, Падет от стороны твоей тысячи тьма, десную к тебе же не приближится, обаче, чем от твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, Яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище Твое, не приидет к Тебе злой раны, не приближится к телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохранить Тебя у всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою, на аспиды веселись-ка наступишь, и попереши льва и змеи, яко на мя уповай, избавли, и покрыли, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши Его, с ним есть скорби, изму Его, и прославлю Его, долготой дни исполни Его, и влю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Все безначальное слово Отцу и Духу, веди в рот, честь на спасение наше. Воспоим верные и поклонимся, и ко благоволи плоти, и взойти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением своим. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши. Ты же тебе городше, гося моли Богородица Дева. Много поможет моление матерной, ко благосердию владыки. Не презри грешных мольбы всечистые, ко милости в есть, и спасти моги и же, и страдать о нас изволивай. Скоро да предварят нынче дроты Твои, Господи, яко обнищахам село. Помози нам, Боже, спаси наш слав ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Душевным очима ослеплен к Тебе, Христе, прихожу я, кажи слепые от рождения, покаянием зовути, Ты сущий во тьме, свет пресветлый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый, славим и Христе Божие, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоотробный, и же праведный, любя грешный, милый, и же вся звейка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нашего часа и молитвы, исправя живот наш к заповедям Твоим, души наши, святители, сад, очисти помышления, исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зло, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, до получения их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме, преступные Твои и славы, и благословение всего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тебе величаем. Именем Господня, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, неспославленное спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех озлобит и нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страха Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и преснослучного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко.

славы Твоей, царствуй силы и славы.

день и благословенней, славней Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии.

Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято Троицы Сергиевой Лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и уже даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих слово Твое и истинное.

Thank you.

0: Отаяться чоловіче тіло владичне, страхом підступи до нього полишися огонь боєсь. Боже, сына же пия кровь к общению, первое примирися тебя опечалившим. Та же дерзая тайцына брашная, я ж прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычне, с ним помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничай жизни бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца за пресносущный Сыне, собезначальный, премноги ради благости, в последние дни в плоть оболкися, раснися, погребися за ныне благодарные, злонравные, и Твоею кровью обнови, врослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши по Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достойного зрительного суду славы Твою я, прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивши и долготерпелив же, многомилостив, не предалось имя погибнути, со беззакомие моими моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекалась человека любче пророком Твоим. Я, как отчением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Праздник у вас, дорогие братья и сестры! Вот и заканчивается это на самом деле бесконечное празднование Святой Пасхи, Святого Воскресения. Заканчивается его обычная богослужебная календарная продолжительность. Но не прекращает изливаться на человека и на весь этот мир божественный свет воскресения. Если только пожелаем, мы всегда можем остаться с этим светом, можем остаться в этом свете, в подлинном свете, просвещающем человеческое сердце, человеческий ум, делающим ясным всю человеческую жизнь. И вот об этом мы с вами сегодня слышим в этой очень такой не случайно подобранной для нас на этот день, в эту неделю ослепорожденном евангельской повести. Практически целая глава Евангелия от Иоанна прочитывается сейчас для нас, потому что она очень важна, потому что она очень драгоценна для человеческого сердца, ищущего правду, ищущего света, желающего нести в себе этот свет. Господь на примере вот этого слепорожденного, которому Он возвращает зрение, показывает нам удивительно важные для нас вещи, показывает то, как человек может быть слеп и как человек может сделаться зрячим. И практически вот вся глава, как я уже сказал, читается в зале литургии. И лишь три стиха, буквально самый кратенький такой вот отрывочек, окончание этой главы, оно остается за рамками этого чтения. Но если все-таки прочитать эту главу до конца, там удивительные такие вещи Господь говорит. После того, как Он уже исцеляет этого слепорожденного, исцеляет так, что сами камни должны были бы, казалось бы, возопить и прославить, сама земля прославляет Спасителя, потому что из этой земли Господь творит в пустых глазницах этого человека, который родился вообще без глаз. Не то, что он там где-то ушибся, там или повредил эти глаза, или лишился зрения по какой-нибудь там болезни. У него вообще глаз не было. Пустые были глазницы. И Господь творит ему избрение и плюновение, как в евангельском чтении говорится. Из грязи, он мог как угодно ему эти глаза сотворить. Но он творит именно так. Почему? Да чтобы увидели те, кто могут видеть. Я здесь, Бог, Творец, Создатель человека. Я делаю то же, что делал изначало. Я беру эту землю и творю из нее человека. И сейчас делаю вот этого слепого человека зрячим. И удивительно, люди этого не видят. Какое поднимается сомнение среди всех. Как там начинают все эти суетиться фарисеи. Одни кричат, не от Бога этот человек, не хранит субботы, не может ничего такого в субботу произойти. А другие говорят, ну так же не бывает, такие чудеса никто не может делать, если бы с ним не был Бог. И с какой ясностью новообретенного зрения, зрения не только телесного, но духовного, отвечает им этот слепорожденный, который так четко, ясно, просто говорит им на вопрос, ты сам что скажешь? Они пытаются на него ответственность переложить. А он говорит, так никогда ж такого не было, чтобы не имеющему глаз отверзли очи. Если бы не от Бога был сей человек, разве он мог бы такое сделать? И он говорит вообще удивительную вещь, которую мы немножко даже пропускаем сейчас, если не вникаем в евангельский текст. Он говорит, этот человек пророк. Почему он говорит пророк? Почему он не говорит, что он Бог? Почему он, ну это понятно, он не мог в то время такое заявить. Но он говорит максимально ясно для тех, кто имеет уши слышать. Он говорит пророк в том значении, в котором когда-то говорил Моисей. Пророка воздвигнет вам Господь, и его слушайте. Это пророк с большой буквы. Это Мессия, это Машиах. Он прямо говорит, что это Мессия пришел. Никто другой не может такие чудеса творить. И все равно те, кто не хотят видеть, не видят. И Господь, Он как бы комментирует вот эту ситуацию и говорит, на суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие стали зрячими. А слепые перестали видеть. И фарисеи, они так смущаются, они даже так задеты, говорят, что же, мы слепые, что ли? И Господь им говорит, если бы вы действительно так о себе думали, то вы могли бы прозреть. А поскольку вы говорите, что вы видите, то грех вас, ваш остается на вас. Вот эта слепота – это грех. И действительно, человек в этом мире помрачен греховной слепотой. Он постоянно живет с очень таким зауженным зрением. Он все время живет как такой подслеповатый кротик какой-то. Видит только то, что у него под носом, да и того чаще всего не видит. И как же нам, дорогие братья и сестры, избавиться от этой слепоты? Как это возможно? Вот не случайно Господь посылает этого слепорожденного омыться вот не куда-нибудь, а вот именно в этот источник Силаам послан. Дело в том, что в Иерусалиме там вот эта вот вода, она в то время была буквально на каждом шагу. Вот куда не повернешься, везде какой-нибудь был сосуд, вместилище воды, какие-нибудь купели для омовения, потому что это требовалось ритуальной чистотой. Иерусалим был священный город, город, в который приходили для поклонения. Приходили в первую очередь для того, чтобы вознести молитвы и свои жертвы на храмовой горе. Но это необходимо было делать чисто. И вот все эти тысячи паломников, которые они приходили во Святой Град, они обязательно перед тем, как зайти на храмовую гору, войти в храм, они перед этим сначала омывались, меняли свои одежды. Должна была быть особая такая вода, проточная, там такие были специальные правила для этих мигв, для этих вот, ну что ли, таких бассейнов. Очереди целые стояли, чтобы там совершить это омовение. То есть там вот эти священные водоемы были буквально на каждом шагу. Но для того, чтобы в них была вода, в Иерусалим ее подавали многочисленные такие акведуки. И приходилось строить целую такую сеть этих акведуков, иногда за несколько десятков километров эту воду проводить, чтобы ее хватало для всех желающих. И лишь только один единственный источник воды был в Иерусалиме естественный, который бил из-под священной храмовой горы. Он бил из-под горы Сион, той, на которой когда-то царь Давид построил первый свой город Иерусалим, и в котором он царствовал, и который называл своей святыней. Вот этот единственный источник, он бьет из вот этих священных глубин храмовой горы и втекает по такому подземному туннелю в эту Силоамскую купель. И Господь посылает этого человека, слепорожденного, именно на вот этот вот источник воды, для того, чтобы показать, что чтобы прозреть, человек должен идти в глубину. Он должен прилагать усилия для того, чтобы обрести вот эту святыню, для того, чтобы обрести прозрение. Вот как часто на самом деле действительно мы смотрим вокруг себя и поражаемся человеческой слепоте и в других людях, и, к сожалению, в нас самих. Что делает нас слепыми? В первую очередь, человека делает слепым отсутствие мировоззрения. Вот это очень такое удивительно верное слово. Мировоззрение. Оно как раз об этом. Человек, у которого нет мировоззрения, он видит этот мир, но не понимает его. У него в голове постоянная каша. Он не может разобраться в том, что он видит, и поэтому он как слепой. Вот он как будто приходит к такой большой куче, куда все навалено, и пытается разобраться. А как ему разобраться? У него нет четкой, стройной системы, которая позволит ему видеть. У него нет порядка внутреннего, в первую очередь. То есть человек без мировоззрения остается слепым. И это очень важная такая вещь. Поэтому смотришь иногда, даже смотришь, слушаешь, вроде бы умный человек, а нет вот у него вот такого религиозного, правильного мировоззрения. Не идет его знание от Бога. И ты понимаешь, что очень во многих вещах он совершенно слеп. В главных таких вещах. Другое, что человека ослепляет, это страсти. Вот мы даже в быту очень часто это употребляем выражение. Человек ослеплен какой-то страстью. Ослеплен гневом, ослеплен любовью или еще чем-то таким ослеплен. То есть, когда человек внутренне возмущен, когда в нем все кипит, или когда он к чему-то привязан, он ничего другого не видит. Вот человек сидит там месяцами за своим компьютером, играет в какие-то эти игры, и ничего другого не видит. Выйдет на улицу и ничего не видит. У него голова там, вот в его этом компьютере, в котором он сидит, в какие-то танчики играет или во что там люди играют сейчас. Понимаете, он не видит красоты этого мира. Он не видит вот того чуда, которое Господь разлил вокруг. Или человек пьющий. Что он видит в этом мире, кроме бутылки? Все его помыслы, все его зрение, оно туда устремлено. Или блудник. Да у него перед глазами одни вот эти блудные картинки. Он не видит этого мира. Он слеп. Чтобы прозреть, человек должен утихомирить себе эти страсти. Должен исцелиться от них. Но есть еще, если идти глубже, туда, к Силоамскому источнику, еще очень важная вещь. Чтобы прозреть, человек должен научиться духовному рассуждению. Вот я когда-то ходил к своему первому духовнику, такой был молитвенный очень батюшка, и чего его не спросишь, он на все такой даст ясный, четкий, простой ответ. И ты потом просто руками разводишь, думаешь, ну как я так мог сам это увидеть? Ведь это же так ясно, так просто. Я как будто слепой. А к нему приходишь, спрашиваешь, и все прямо четко так по полочкам ясно разложено. Вот мы ходили к нашим старцам, к отцу Кириллу, к отцу Науму. У них такая ясность ума была. Почему? Потому что дух рассуждения. В них был вот этот дух рассуждения. Я потом уже, когда жил в монастыре, как-то стали за трапезы читать ответы и вопросы в Арсенофии Великого Иоанна Пророка. И я сразу понял, вот он этот дух, который дает человеку ясность, ясность ума, ясность вот этого внутреннего духовного зрения. Поэтому, дорогие, если хотите избавиться от слепоты, необходимо, во-первых, в себе воспитывать четкое, ясное православное мировоззрение. Нужно избавляться от той слепоты, которую приносят в нашу жизнь страсти. И, наконец, если идти в глубину, к этому таинственному силамскому источнику, для того, чтобы умыться и прозреть, нужно проникаться духом рассуждений. Нужно всячески пытаться впитывать его отовсюду, откуда только возможно. Из церковных служб, из причащения святых Христовых тайн, из чтения Евангелия, и, что особенно драгоценно, из чтения святых отцов. Учитесь вот этому рассуждению. Без рассуждения человек слеп. А если дух, ум ваш будет пропитан этим духом рассуждений, просвещенным, то тогда для вас Святая Пасха не будет кончаться. Вы всегда будете жить в этом свете, в свете воскресения Христова, в свете, который принес нам Господь для того, чтобы мы были не слепыми, но зрячими. Аминь. Христос воскресе!
0: Господи Боже мой, вем я конечно достойнейше доволен, да под кров ниже храма души моей я, за неже весь поступался, если не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но я, кажется, соты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему. Аминь.

и веру не приступите.

исповедую. Я копию всего истину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешнее спасти, от них же первый есть мас. Ище верую, яко сие самое честное тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь по Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение моя, вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститесь и причистить Твоих таинств, отставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я, тайные днесь, Сыне Божий, причастниками прими. Не во врагом Твоим тайну повем, не лапзание Ти дам я по Иуда. Но я по разбойник исповедую тебя, помяни имя Господи во царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих, дай Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения, и после полуночи ничего не вкушали, не пили.

Аллилуйя.

божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных престолых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй.

Совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ныне и присно, и во веки веков.

благословящее Тебя, Господи, освящая Тебя, уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, и спаси церкви Твоя сохрани, освяти любящие, погрепи дому Твоего, и тех вас прослави, Боже, Твоя сила, не остави нас, уповающих на Тебя, миг, мир Твоему даруй, церковь Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое ныне благо, и всегда в совершенствующей есть, сходя Тебе Отца Светом и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки.

0: откровение Господне до вас, таков благодати человека любви, всегда ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Божие, славание наше, слава тебе.

0: воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, Пречу Пречистая Своя Матери, славности всех вальных апостолов, святителя Иоанна, Архимедиста, Константина, Града Златоустого, преподобного и богоносного отца наших Вещерия, Игумена Радонежского, Филотовского, Иннокентия, Митрополита Московского, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, всех святых, помилуйте, спаси от всех благ, и человека любит, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня и грешника, но общниками быть сведений Твоих сподобил Иси. Благодарю Тебя, яко мне недостойника причаститься при чистых Твоих и небесных даров сподобил Иси. Но владыка человека, любча нас ради умира и живо спеси, и даровав нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние свечения души телес наших, дашь быть и сима мне во исцеление души же и тела, во знание всякого сопротивного, просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непоследно, в любовь нелицемерно, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, я благодати Твоего царствия и присвоение, да, во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда. И не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, иссяко житие, сшито надежды живота вечного, пресносущный достигну покой. И держи праздные, щекласные, престанные и бесконечные склады зрячих Твоего лица, да прот неизреченное. Ты высь истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поесть Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подлог благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, влажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все они крылу Твоей дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся со святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник суеты, не податель, благих о Тебе слава высылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да, выпищу мне плоть Твою волею, огненная поля и недостойная, да не опалишь меня, Садителю мой, паче же продеву уда моего вся состава в утробу в сердце, опали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утверди с костьми вкупе, чувств просвети простое потерицу, всего мест пригвози страху Твоему, присно покри, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти ему и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твои селения единого духа, не к тому селения греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенник Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, притечи Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоотроп не прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы и сесть, единый сия освящение наше, блажит души светлость, и Тебе лепоподобные ко Богу и Владыце, слава всем высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь мне благодарение все в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие мне грешного стати, одесную слава Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченные мои я души, надежда по крови прибежища, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломейси, недостойного, причастника пути пречистого тела и честнее крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия роше, оживотвори меня умершленного грехом, я же милостивого Бога, любовлаготробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, воззвание пленение помышления моих, и сподобие меня до последнего моего издыхания, не осужденно принимать причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пейте, ставите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоим и с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже еси уготовало пред лицем всех людей, свет во откровении языков и слава людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. уст Твоих, яко же светлость огня, высиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюби мира для сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показал на Твоими слове, наказуя очи, а не златоустие. Моли Слово Христа Бога, спасись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажение преподобне, достойно хвалим Тя, и сибо наставник, как и божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аще и во гроб снишалась и бессмертни надово разрушилась и силу, и воскреслась, яко победитель Христе Божий, женам мироносицам вещавой радуйтеся, и Твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, теревимо славнейшую, без сравнения с Серафим, без исцеления, богословородшую, сущую Богородица Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Нашего Иоанна, епископа Константинограда Златоустого и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человека любец. Христос воскресе!
2: Христос
1: воскресе!
2: Христос воскресе!
0: Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим в гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим в гробе живого дрова. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим в гробе живого дрова.

кто с вас встретит.

שאותם לא

Thank you.

Gracias.

что, если вы что, убрали? Кого?

Божий.

0: Святі Господу.
1: Боже, победи меня,
0: свою сину приял,
1: Иисус.
0: И в жены царствуешь.

Святой Твой молит Господь, и языцы собравшиеся в Бофе, и соберутся князя от них, то возвестит сия в них, или я же от начала, то слышало сотворит вам, да приведут свидетели своя, где обровняться, и да услышат, и да рекут истину. Будете ми свидетели, я свидетель, глаголит Господь Бог, и облак Его же избранно познаете и веруете мить, и разумеете, яко аз есть, прежде меня не бысть ин Бог, и по мне не будет, аз есть Бог, и несть, разве меня спасай, аз возвестих и спасов уничижих, и небе у вас чужди, вы мне свидетели, я с Господь Бог, и еще от начала вас есть.

они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим очи муку примут, упование их бессмертия исполнено, и в маре наказаны бывше, великими благодетельствовани будут, як Боги искусия, и обрети их достойны себе, яко златом горнили искуси их, и яко всеплоние жертвенное приятвя я, и во время посещения их воссияют, и яко искры по стеблею потекут, сунят языка.

обречется в броне правды и возложит член суд нелицемерен, примет щит непобедимый преподобие, воздвигнено праздник гнева оружие, споборит же с ним мирно безумные, пойдут праволучные стрелы молнии, и як облако кругло луга облаков на намерение полетят. И от каменометной ярости из полн падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потопят я нагло, сопротив станет им дух силы, и яко вихрь развеет их, и опустошит всю землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, оба цари, и разумейте, навыкните судьи концем земли, внушите держащих.

спаси и помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа.

Наставника, хранителя души телесных, у Господа просим. Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Бесполезен и непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христовим просим. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми.

0: тоже от зрящих исцелить вас может.
1: И же не тоже от зрящих исцелить вас может.

0: чем мы со силами и просвет.
1: Помни, чем мы со силами и просвет.
0: Твои свои истину, Его же речи, мои сын в законе Христа.

0: Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощь нашу. Имени Твоего дари, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даж нам есть, и остави нам долги наши, як и же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

упокоите ныне в человеце благоволение. Господи, усни мои отверзши уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои отверзши уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося в муж окружающий ми, нози восстают на мя, нози глаголи души мои, не спасение ему, позе его. Ты же, Господи, заступник мой, и си слава моя, возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвожу, услышим от горы святые свои я. Аз уснуть и спах, мостах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, от преснопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты породил и вся враждующие, свою зубу грешников сокрушил и си. Господнее спасение на люди Твои, благословение Твое, а заснуть и спах, поставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей, обличивши меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твои онзоши во мне утвердил, и си на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти мой от лица гнева Твоего, несть мир в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя, преследовши главу мою, яко время тяжкое, тяготеша на мне, посмердившийся ближе раны мои от лица безумия моего, пострадах и стыкокся до конца, весь день все твое каждак, яко лятвы я моя, наполнившийся поругание, и несть исцеление в плоти моей, позлоблен бы и смирихся до зела руках, воздыхая.

уст своих, и будь яко человек не слыша и не имей в устях своих обличения, яко на тебя, Господи, уповать на уст услыши, Господи Боже мой, яко ревно никогда порадует всеобразимое в небя, подвижайтесь ногам моим на левели речи ваша, яко азда раны, только болезнь моя предо мною есть вын, яко беззаконие мое, азда отвечу, и попекусь о грехе моем, врази же мои живут и укрепившиеся паче меня, и умножившиеся ненавидящие имя без правды, воздающие мне злая, возлагая о волках, и за негонят благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусти и не проходи, и Господи. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот и сне мои, похвалите Тебя. Так благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и мастера исполнится душа моя, сна на радости восхвалит Тебя уста моя. Аще поминать Тебя на постели моей, на утренних лучах всех Тебя, как был и помощник мой, и в крови крепу Твоей, он радуйся. Крепя душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Тихо же в суе скажет душу мою, гнидут преисподние земли, пригодятся в руки оружия, счастье лисовым будут. Царь же возвеселится в обозе, похвалится всех вины и сил, я буду градить Иисус, так как учит неправедная. На утренних лучах всех Тебя, как был и помощник мой, и в крови крепу Твоей, он радуйся. Крепи душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресною, о веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресною, о веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвратки в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя и живот моя, да приближися, пред мене от бык с нисходящими в гроб, бык яко человек без помощи, мертвых свободь, яко ясные спящие во гробе, их же не помянулось и кому, идти от руки Твоей, от виновений вышат, положишь имя в гробе преисподним, темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя на белые синовья. Удаленность из знаемых моих от меня положишь, и на мерзость себе преданных и не исхождав. Очи мои из него гости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день воздев к Тебе руцы мои. Не до мертвы не творишь чудеса, и не врачи воскресят, и исповедятся Тебе. И да повесть того гробе милость Твою и истину Твою в погибели. И да познана будут от меня чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвении. И аз к Тебе, Господи, возвал и утро молитву моя предварит Тебя. Скую, Господи, отреешь и душу мой, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищий измазы в труде готовности моей, я воздержусь и смирихся из демагог. На мне приидуши гневе Твое, устрашение Твое, возмутишь меня. А в душе меня, как вода, весь день одержашь меня в кубе. Удалился от меня друга и искренне был издаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, в дни возвал и в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот, повенчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое обновиться, яко вот Тебя милость Твоя, творяй милости, не Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своя Моисеевым и сыновом Израилю, хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже во век прождует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоят восстался от запада, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, ущедри Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помянул, яко перстись мы. Человек, яко трава от нее, яко цвет сильный, так вот цветет. Яко Дух Твой не в нем и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века до боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите, Господи, все ангели Его сильные крепости, утворящие Слово Его, слышите глас словес Его. Благословите, Господа, все сильные.

творящий волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не гиди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, спривай в землю, живот мой посадил мне стены, в них яко вертное веко, и во мне дух мой, во мне спитесь и сердце мое. Помяну в дни древние, поучихся во всех делях Твоих творениях, руку Твоей поучахся. Воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля бессмертная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподобуйся нисходящим гроб. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь Твой же пойдет, как Тебе взять душу мою. Изми меня, отврат мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси, Бог мой, дух Твой благий, наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя правдою, правдою Твоею. Изведешь от печали душу мою, и милостью Твою требишь враги мои, яко убежишься, остужающая души моя, яко зрав Твой есть. Услыши меня, Господи, правду Твоей, и не гниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правды Твоей, и не гниди суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правду. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Пресного, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе Яко.

и пресный во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздейте мне руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь тем, Господи, по делам их, о благовстве начинаниях, по делам рукой их дашь тем, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеши в дела Господни, в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыши глас моления моего. Господь, помощник мой, защититель мой, на Него упова сердцем моей, поможи мне, и просвети плоть моя, и волею моей исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди, Твоя и благословение.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Принесите, Господи, во сынове Божие, принесите, Господи, во сыны овни, принесите, Господи, во славу и честь, принесите, Господи, во славу имени Его. Поклонитесь, Господи, во дворе святем Его. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа, сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанские, возлюбленный, яко сын единорож, глаз Господа, пресисающего пламень огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень, свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь в век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя мир.

И присные во веки веков, аминь, вознесу тебя, Господи, яко подъял миссии, не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах к Тебе и исцелил миссии. Господи, возвелось от ада душу мою, спасл миссии от нисходящих вров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер во дворице плачет за утро радость. Аз жрех во обилии моим не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь доброте мои силу. Отвратил же и селице Твоей бык смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мне во истление. Еда исповестся Тебе персть или возвестит истину Твою. Слыши, Господи, помилова мя, Господь, бысь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и в ретище мое, и припоясал меси весельем. Я, когда воспою Тебе, слава моя, и не умилюся. Господи, Боже мой, вовек исповимся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Благочестно поработившийся Вседержителю, злочестивому же мучителю, не поработилось иси честное, но претерпелось и твердо темное заключение и ран рожжения, и приставилось иси к Богу богомудрая мученица Ирину, молись о нас, совершающих память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Прежде креста Твоего щедрее восстания, идущу те слепые от рождения, взываши тепле, Сыне Давидов, помилуй, дашь мне свет очисем, да узрю тебя яс, Его же зенится, помазав брением от плюновения слове, тому свет светло дал еси.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Радуйтесь, праведнее, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гуслях, в псалтире десятостройнем, пойте Ему, воспойте Ему песнову, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне, все дела Его в вере, любят милостыню и суд Господь, милости Господни исполн земля, словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их, собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие поселения, яко той речей бы и шадой повелей создавшися, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык Ему же есть Господь Бог Его, люди, я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя все сыны человеческие, от готового жилища своего презре на все живущие на земле, создавая наедине сердца их, разумевая на все дела их, не спасается царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь, конь во спасение во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господня, боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и препятайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя Святого Его уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословлю Господа на всякое время, буду хвалой Его в устах моих. А Господи похвалится душа моя, да услышит крутцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, вознесем имя Его в кубе. В взысках Господа и услышим меня, и от всех скорбей моих избави меня. Приступите к Нему и просветите все, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень о крест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань. Бойтесь Господа все святи Его, яко не слишение боящимся Его. Богатя обнищавшие, взалкавшие, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любя и дни, видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои еже не глаголать льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господне на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящее зло, и же потребите от земли память их. Возваши праведнее, Господь, услыши их, и от всех скорби их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников лютая, ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не

Такого меня, суди, Господи, обидящие меня, побори, борющие меня, обрими, оружающие, да восстань в помощь мою, и суди меча заключи сопротив гонящих мерцы души моей, спасение Твое есть маз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут, яко прах пред лицом ветра, и ангел Господень, не оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползак, и ангел Господень, погоняя их, яко туни с крышами пагубы сети свои, и овсу, и поносиши души моей, да приедет ему сеть, уже не вестила, битву уже скрыта, обымиты, и в сеть да впадет в нее. Душа же моя возрадуется, о Господи, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подумен Тебе, избавляя нищие из руки гребших Его и нищие у Бога от расхищающих Его, восставши на мне свидетели неправедные, еже не видях вопрошах у меня, воздавшими лукавы, возблагая бесчадие души моей, аз же внегда они стужах у меня, облачахся во вредящий, смирях постом души мою, и молитва моя в недра мои возвратится, яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плаща и сетуя, так и смиряхся, и на мя возвеселишися, и собравшися на мя рады, и не познах, разделишися, и не умилишися, искусившими, ободражнившими, ободражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою, злодейство их, отлев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тебя, да не возрадуются мне враждующими, неправедно ненавидящими, туни, помязающие очима, яко мне оба мирное глаголуху и на гнев лести помышляху, расшириши на мя уста свои реши, благо же видишь, очи наши, видел если, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня». Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой, и Господи мой, напрю мою. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его, да постыдятся и посрамятся в купе радующиеся злом моим, да облекутся в студа срамы или речающие на мя, да возрадуются и возвеселятся ходящие правды мои я, и да рекут вину, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей, и весь день хвале Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.

Огонь Духа Свою погасила, и честное, и к свету представилась, и божественному, и невещественному, и к покончине блажения, источающей исцеление капли и рину, уставляющей рожжение страстей, силою духовную. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Прежде креста Твоего щедрый восстание, идущий Те, слепые от рождения, взываши тепле, Сыне Давидов, помилуй мя, помилуй, наш мне светочи сем, да узрю Тя яз, Его же зениса помазав брением от клюновения слове, тому свет.

Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе друг друга, и весь живот наш преступовым

есть мученицы, разрешися плоти по болезнях многих. Радуйся, Боженик, на небесе в тебе горе прият, всепросвященную и страданием блистающую, и в чертог божественный в виде радующуюся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радостно тебе, веселящийся, глас и пречистые тебе ради спасшиеся, взываем, радуйся, Дева Всечестная, радуйся, Богородице, всепетая.

Господь, притчу сию уподобися Царствие Небесное десятим девам, я же прияше светильники своя, и из душа встретение жениху, пять же пять них мудры, и пять юродивы, юродь же прияше светильники своя, не взяше с собою елея, мудро же прияше елей в сосуде, со светильники своими, коснящий жениху, воздремавшийся вся из паху, полуночи же вопль бысть, все жених глядет, исходите среди него, тогда восставшихся девы тыя, и украсиша светильники своя, и родя же мудрым реша, дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают, отвещаше мудрое глаголющее, и так как он не достанет нам и вам, идите же паче к продающим, и купите себе, идущим же им купите, приди жених, и готовая мне душа с ним на браке, и затворена быша двери, последи же при душе и прочие девы глаголющие, Господи, Господи, отверзи нам, Он же отвещал.

Отче меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое оставил грех мой предо мною есть твоему, тебе единому согрешив и лукавое пред тобою сотворить, яко да оправдившися во славе всех твоих и победивши в них да судите ти. Все был беззаконие их зачат, если на грехах родимя мать моя. Все бы истину возлюбил, если безвестные тайные премудрости твои я явил мне еси. Окропивши мя и сопом, и очищуся, мыши мя и паче снегу уберюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твои от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне, Божий дух правду на виду крови моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отгни от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко даще бы восхотел, если жертвы дал бы губа все сожжения не благоволивши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим сионы, да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволивши жертву правды возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами. Возвы сирот христиан православных, и не спасли на ны милости Твоя богатая. Молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодева Марии, силы и честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех хвальных апостол, ежево святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василий Великого, Григорий Богослова, Иоанна Златоустого, ежево святых отца нашего Николая, архиепископа мирный киевских чудотворцев, святых равноапостолов Мефодий и Кирилл, учителей славянских, святых равноапостолов великого князя Владимира

сюди, і благим, і дотрящим тим духом.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Распятие вольное восприем спаси плотью, источены все благословения и жизнь мира и Владыка, едини все благословения всех содетелю, тем же благословим Тебя поем и славим, поющие, воспевающие победную песнь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в робе Тя преисподнейшем, мертво бывша Христе, положи, благообразный Иосиф, и привали к дверям гроба камень долготерпеливе, но воскрес еси славнее мир, со возраставил еси поющий, воспевающий победную песнь.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, мира, что приносите со слезами вы, глаголоша честным женам, ангел явлейся, Христос моста, тешерците боговицам учеником, рыдающим и плачущим, якуда взыграют и ликовствуют светло.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеса преславные сотворяя, избавитель исцели и слепо от рождения, брением помаза берег, иди умыйся в силами. Я когда познаешь имя Бога по земле шествующая, плоть носящая за милосердие щедрот.
0: Святая великомученица Ирина, моли Бога у нас, венец и страстоносица сия Христе, молитвами мир миру и славу неувядаемую поющим Тебя даруй.
1: Святая великомученица Ирина, моли Бога о нас, зарею сияющей девство, украшена добротою Твоего мучения, Ирина, великоименитая Твоему жениху предстоишь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, милости в убытии церквам Твоего, моли жениха Ирина Богомудрая, согрешеннейшее оставление подати чтущим Тя.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, плоть бывша Бога, Слово Иисущего, яко мы, святая Дева, неизреченно родила, если паче

0: Великосно вопиемте, Дева Мученица Ирина, Великая именитая, Христа Бога моли непрестанно о всех нас.
1: Уневестившуюся Христу мучением Ирина, сошедшаяся почти достойно, якогда тая молитвами, душетленные пагубы избавшиеся от губительства, труса и падежа, житие во смирение препроводим, сподобившись со всеми святыми от века Богу благоугодившими, ходите во свете и пейте с несими, удивилась и спасет Твоя милости всем человекам, веру хвалящим ю, тем же зовем ей моли не

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воздвижено Тебе на древо спаси по косе солнца, земля волнуешася, колебашася, тварься, и от гроб мертвей восстояху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восставшути из мертвых царю, души совосташа, там спящие, славящие силу Твою, ею же смертные узы разрешишася.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, рано мира помазатися женский прителик, увидевши же, Господи, восставшися радовахуся со священными ученики, ими же подашь нам очищение зола.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, брением помазал еси очи слепаго, и сему повелел еси к Силаму идти омывся, же прозрепесно словя Тя Христе Царю все.
0: Святая славная мученица Ирина, моли Бога о нас, венценосна мученица, предстоящая престола Твоего Владыки, соблюди веру и зовущая, Отец наших Боже, благословен еси.
1: Святая славная мученица Ирина, моли Бога о нас, в небесных селениях ликовать и мученице сподобилася еси. Досточудная Ирина зовущая, Отец наших Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, желающий лучить и рачителя Твоего доброты, мучение болезни претерпела еси, Ирина зовущая, Отец наших Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, глаголом уст Твоих последующе верую Тя, Богоматерь, и ублажаем вопиюще Рождеству Твоему, Отец наших Боже, благословен еси.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельские чинови на кресте, Тя видевши в истинном кресте, все царю, и тварь всю изменяющая, изменяющая страхом, ужасовшаяся поющая Твое человеколюбие.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от доли Тебе видев стеняше, и подаваше скоро мертвые от века там охранимые, Христе, песнословящее Твое человеколюбие.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сотворяя чудеса Христе изрядное, волею воздвижен был Иси на крест, и с мертвыми совокупил Иси умертвивый ада, и вся мужеством отрешил Иси узники.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слепаго воочил Иси, к Тебе приступивша Христе, всему повелевый в Силоамову купель идти, омытися и прозреть, и Бога Тебя проповедать, и плотью я

0: имущество не сложилось, имущее пособие непобедимое, владыки Твоего силу, содействующую Тебе, и Господа пойте, вопияло Иси, и превозносите Его вовеки.
1: Святая славная мученица Ирина, моли Бога о нас, юношеской любовью уязвлена, во след Твоего жениха последовала Иси. Сего страдания, мученица и раны на теле Твоем носящей, вопиющей, Господа, пойте дела и превозносите Его.

0: и на венценосице, посмеяся суете и безбожие, надеющимся славное, веруя же паяше, Господа воспевайте дела и превозносите Его во веки.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминь, мудрость Божия всех хитрец, во Твое чрево Богоматерь вселишься, храм созда разумен, же и одушевлен, себе и спасе мир, зовущий Господа, воспевайте дела и превозносите.

0: На древе крестне пригвоздился Иисусе Христе Божие, и вся победилась и вражая сопротивное начало, и первую клятву потребилась и спасе, тем житя подолгу величаем.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко видеть о слове от доли с душею, воздохну и вся мертвая страхом отреши, познавшая державу власти Твоя, тем житя подолгу величаем.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, знамение сотворяющее чудес страшное, собор еврейский зря, зависти убипленившего ад воскресением своим, и всех, как усилен восставляющего.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восстал еси, яко же рекл еси, животодавчий из мертвых, и явился еси святым учеником по восстании, знамение сотворивы и воочивы и слепые, с ними житя во веки величаем.
0: Святая славная мученица Ирина, моли Бога о нас, окрест Твоей горочителя ликующая, вышних добрая дева, и спроси миру мир Ирина и согрешение оставления, веруй творящим память Твою святоносную и священную.
1: Святая славная мученица Ирина, моли Бога о нас, внутрь Тя чертога Христос, яко мученицу и деву, всели и держи с девами, радующийся и с мученическими воинствами, Ирина венценосица, всехвальная, тем же Тя все ублажает.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, двери отверж небесные, прият душу Твою все непорочную, един всеми царство и правды строитель, Ирина Божественного мира Тиза именитая, тем же Тя все ублажаем.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, имуще к Твоему Сыну при непорочное дерзновение не постыдно, сего умоли не спаслати миру мирное устроение и всем церквам единомышление.

Яко невеста украсилась Иси добротою, обручившись жениху страстьми добротворными, внутри же чертога святовидна, яко избранная вселилась Иси, носящий свящу девическую, и ныне царствующий живущий.

0: Ваше обрети слепо без очию, плюнув на землю и сотворив брение, помазай его, к Силоаму послайте и умытися, он же умывся, приидя, видя, свет твой, Христе мой.
1: Воспятый, всякое дыхание дыхание.

0: Gottes wird mir geschehen.
1: Oh Gott, es geschehe.

своих политиков типа. Я светла, всечестная, надеясь.

0: создавший ты чи не скончавший.
1: Я, Бог, создавший ты чи не скончавший.

0: нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся в великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле и о всей во Христе братья.

0: всей стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдережащих и во

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Нет всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Грехов и прегрешений наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ночи и время живота нашего в мире и покаяние скончайте у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове проси.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи!
2: Тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Христос, Священный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, Святославных Степанит Апостол, преподобных и богоносных отец наших Сергий, Никона, Юрина, Павла, Весьяна, Семена, Черногорца, Святой Мученицы Ирины, и я же память не завершаю, Святой Праведный Богоотец, Святой Маяны, все святые, помилуй и спаси нас, я-то благ и человеколюб.

Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое, вонми глас умоление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, о Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узреши мя, якобы не ходя беззаконие Ты еси, не приселиться к Тебе лукавно, ниже привод беззаконие пред очима Твоима, возненавиделся все делающее беззаконие, погубившуюся глаголыше лжу, мужа кровельстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоей внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко не свой стих их истины, сердце их суетно, гроб отверсть гортани их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпут от мыслей своих, по множеству нечестий их изрения, яко прегорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, к оружием благоволения венчалыся нас. Господи, прибежище был и нам род и род, прежде даже горам не быть, и создать из земли вселение от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, рекл иси, обратитесь от сынами человечества, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просветит и предет, на вечер отпадет, ожестеет и схнет, яко исчезахом гневтым яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневтым исчезохом, лето наше

0: Глядя в ня живи дихом злая, и призди на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи, на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебя, Господи, пой разумею, в пути непорочный, когда придешь ко мне. Прихождах не злобей сердце моего, посиди дома моего, не предлагах предачи моим, а вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях. Не пропи мне сердце строптиво, уклоняешься от мне лукавого не познах, а клеветащика та искреннего своего сего изгонях. Гордый мог имени с этим сердцем сим не едях, отче мой, наверное, земле посаждать я со мною, ходя по пути непорочной семи служаше, не живешь посреди дома и готвори гордыню, глаголь неправедный не исправляешь пред очима моима. Во утро избивался грешный из земли, я же потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духови, о Дева, росшаяся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плоти взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнеца Твоя, Иисусе Ирина, завет велим гласом, Тебе же нише мой люблю, и Тебе ищущий страдачествую. И сраспинаюсь, и спогребаюсь, и крещению Твоему, и срожду Тебе ради, я когда царствую в Тебе, и умирая за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими мя, с любовью пожершуюся Тебе, то я молитвами, яко милостью спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречемо благодатное небо, яко воселось, и солнце правды, Райка призеблась и цвет нетления, девайка прибывалась и нетленна, чистую Матерь, яко и милость на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по славеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Девство добротами преспешрена Дево, страдачеством была еси краснейшая Ирино, кровьми Твоими стекшими обогрена, прилежи, низложившая безбожия, сего ради прелоси почести победу рукою Создателя Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милости и много благоутробне, иже праведное, любя и грешное, милуяй, иже все зовы ко спасению, обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими нашу часть и молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения серафим, без истления богослова росшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейший Владыка, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь.
1: И все святые истины просвещают священ всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в ней может свет неприступный, и исправится при нашем делании заповеди Твои, молитвами причистой Твоей Матери и всех Твоих святых.

наш, молитвы пречистые своей матери, славный преподобный и богоносный отец наших детей святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человека.